0: из Приренского края шли мужчины толпой от любви умирали. И велел ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея,